0: TFM. Bom fim de semana.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».